выпендриваешься, будто ты большой вернее. Стоит зачитать с американцем, ты заплачешь в углу. Что я тебя лучше, с концом мяской долблю. Говоришь, что ты хип-хопе номер один, но в свое время сказал нас, хип-хоп погиб. Возрождение возможно, но точно придурки не от вас. По вам плачет прыжок, огромный унитаз. Даете молодежи пропаганду наркоты, еще и алкоголя. Вот же вы, мудаки, вы читаете только ради наживы. Мои текста, войны, ундеграунд, вам даже и не снились, когда команда под...